сердце вдруг, как вспомню, сил снести нет мук, не покидай, я умоляю, побудь еще хоть часом мной. Я так люблю, я так

Не покидая умоляю, побудь еще хоть часом, но я так люблю, я так страдаю.